0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 7 утра, за окном сейчас плюс 2 градуса, днем плюс 8-10 и без осадков. На Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Отправка первых групп самарских призывников со сборных пунктов стартует с 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Там напомнили, что в стране теперь действует круглогодичный формат призывных мероприятий. Медкомиссии и заседания комиссии проходят весь год, а сами отправки призывников в военные части традиционно организуют осенью и весной. В России в следующем году увеличат все виды пособий. Об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 7% проиндексируют в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля по фактической инфляции проиндексируют социальные выплаты, маткапитал, единовременное пособие по рождению ребенка. Страховые пенсии увеличат дважды – с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии – с 1 апреля. Вторая индексация пенсий в апреле составит 3,3%. В следующем году в Самаре сократят финансирование общественного транспорта, сообщил депутат Гордумы Дмитрий Асеев. Электротранспорт недополучит около 500 000 000 рублей, финансирование метро урезают на 200 миллионов и лишают льготы по налогу на имущество. Автобусы по регулируемым тарифам тоже теряют финансирование. Формат их работы пока определяют. 8 октября в Тольяттинском технопарке «Жигулевская долина» стартует трек «Превентивные технологии здоровья и активного долголетия». Гостей ждут презентации чекапов, дыхательных технологий, нейродиагностики и ЗОЖ-меню. Среди спикеров – директор технопарка Александр Сергиенко и председатель губернской думы Екатерина Кузьмичева. Мероприятие будет полезно врачам, стартаперам, HR-специалистам, инвесторам, студентам профильных направлений и всем, кто интересуется здоровьем. Можно протестировать экспресс-замеры, познакомиться с практиками и решениями для долголетия. Российские археологи нашли в Ленобласти уникальный по богатству средневековой клад серебра. В нем медальоны, монеты, украшения, серебряные цепи и прочее. Как сообщили агентству РИА в Минобрнауке, находка относится к периоду 10-14 веков. Клад весит 2 килограмма и является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
0: На радио Омега прогноз погоды. Сегодня в Тольятти будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем до +9. Сейчас в Тольятти +2.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: 7 часов и почти 10 минут в Тольятти. Радио Омега, золотые хиты. Мы на 106.9 FM, а также онлайн на 106.9fm.ru. С вами Дмитрий Рожков, рад вас приветствовать. На протяжении ближайших 2 недель буду вместе с вами по утрам, пока Михаил Соколов набирается сил в отпуске. Пожелаем ему прекрасного отдыха. Вам удачного старта нового дня и, более того, новой рабочей недели на календаре. 5 октября, понедельник. Что на эту неделю обещают астрологи нам, послушаем через пару-тройку минут на 106.9 FM и вернемся к музыке буквально через минуту на Радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Омега» в Тольятти 7 часов 14 минут. Почему у подавляющего большинства беременных женщин ухудшается память? Кажется, ученые нашли ответ на этот вопрос. Узнаем и мы в ближайшие 6 минут на 106.9 FM. А сейчас на радио «Омега» Анна Романова и гороскоп.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы, неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы, неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки, домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы, эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы, это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы, возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы, откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы, придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги. Это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: На радио «Омега» золотые хиты. В Тольятти 7 часов 20 минут. Плюс 2 градуса за окном. На 106.9 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
4: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Наггетсы куриные «Экстра» «Мираторг» 599,90 за 1,5 килограмма. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
6: Утепляйся вместе с Алтын спецодежда. Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsiz.ru.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Без 1:08 в Тольятти. Впереди на 106.9 FM свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8 часов 2 минуты, плюс 2 градуса за окном, днем плюс 8-10 и без осадков. На Радио Омега с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России циркулируют новые штаммы гриппа, иммунитета к ним нет. Об этом сообщили в Минздраве. Там напомнили, что все три компонента вакцин в этом сезоне обновили. Врачи призывают поставить прививку от гриппа в первую очередь детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Иммунитет формируется не менее 2 недель. Вакцинироваться нужно заранее. Ситуация с гриппом в стране стабильна. Российские производители полностью обеспечивают потребность в вакцинах. Отечественные препараты используют для прививок уже 5 лет. В Самарской области включили отопление лишь в 4% домов. По данным на сегодняшний день, в регионе запустили 479 котельных, это четверть от общего числа. Тепло подключили около 900 многоквартирных домов и примерно 500 школ и детсадов. Жители Самарской области, между тем, высказывают в соцсетях недовольство. К выходным резко похолодало, а в большинстве квартир до сих пор нет отопления. В этом году постановление о старте отопительного сезона приняли досрочно, без ожидания нормативных плюс 8 градусов в течение 5 дней. Burger King со скандалом закрыл 2 ресторана во Владивостоке. В соцсетях появились видео с кухни ресторана. В одном ролике сотрудник держит средство контрацепции рядом с бургерами, на другом работник пинает футбольный мяч. Burger King остановил работу 2 заведений франчайзи, партнеры отключили от корпоративных систем, лишили права использовать бренд и прекратили поставки продукции. То, что происходит на записи, неприемлемо и противоречит стандартам безопасности и гигиены, заявили в компании. В Самарской области до конца наступившей рабочей недели действует высокая пожарная опасность лесов. МЧС объявила 4-й класс опасности. Запрещено сжигать мусор на участках, разводить костры в лесах и поджигать сухую траву. Между тем, по прогнозам синоптиков, сегодня без осадков и до плюс 12. В ночь на вторник температурные отметки будут около нулевыми и со слабым минусом. Завтра днем и в среду прогнозируются дожди и до плюс 13-15. В четверг-пятницу будет сухо и до плюс 18. Баскетбольная «Самара» в своем первом домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграла Владивостокскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 84-98. Следующий матч «Самара» проведет 7 октября, также дома. Соперник – казанский «Уникс». Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек. Евро – 94 рубля и 32 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Омега» ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки, акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее. Сегодня в Тольятти будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 8-10. Сейчас в Тольятти плюс 2.
2: Реклама. В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

Золотые хиты на радио Омега. В Тольятти 8:08 вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю вам отличного начала нового дня. На календаре 5 октября, понедельник. На протяжении ближайших 2 недель буду вместе с вами по утрам, пока Михаил Соколов в отпуске. За окном у нас сейчас +2 градуса, потеплее будет днем до +8-10 и без осадков. Об отличной осенней медитации, возвращающей внутренний баланс и разгружающей зрение после компьютера и гаджетов, узнаем на 106.9 FM примерно через 10 минут. А сейчас возвращаемся к любимой музыке на радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега. Свежий суперхит Мадонны «Беза». Тольятти 8 часов 21 минута, плюс 2 градуса за окном на 106.9 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами. Модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
4: Реклама.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега в Тольятти. 8:30, плюс 3 градуса сейчас за окном. О погоде более обстоятельно мы поговорим через минуту. Прежде краткий выпуск новостей на 106.9 FM. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области запущено лишь четверть котельных. Жители недовольны, к выходным резко похолодало, а тепла в большинстве квартир до сих пор нет. В ночь на вторник температурные отметки будут около нулевыми и со слабым минусом. В России циркулируют новые штаммы гриппа. Иммунитета к ним нет, поэтому Минздрав призывает вакцинироваться заранее. В первую очередь прививку нужно сделать детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Иммунитет формируется не менее 2 недель. Бургер Кинг закрыл 2 ресторана во Владивостоке после скандальных видео с кухни, где сотрудники нарушали нормы гигиены. Франчайзи отключили от корпоративных систем, лишили права использовать бренд и прекратили поставки продукции. В общественной палате предложили поднять до 10 тысяч рублей лимит стоимости подарков ко Дню учителя. Праздник в России отмечается сегодня, 5 октября. Баскетбольная «Самара» проиграла в первом домашнем матче Единой лиги ВТБ Владивостокскому «Динамо» со счетом 84-98. Следующий матч горожане проведут 7 октября, также дома против казанского «Уникса».
0: На радио «Омега» о погоде. Сегодня в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 8-10. Сейчас в Тольятти плюс 3.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

8.59 в Тольятти. Дальше на радио Омега свежий выпуск новостей и прогноз погоды на сегодня. А сейчас на 106.9 FM насладимся музыкой, понятной без слов.

0: Омега, 106.9 FM, в Тольятти 9 часов 2 минуты, плюс 4 за окном, днем плюс 8-10 и без осадков. Радио Омега с новостями, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Отправка первых групп самарских призывников со сборных пунктов стартует с 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Там напомнили, что в стране теперь действует круглогодичный формат призывных мероприятий. Медкомиссии и заседания комиссии проходят весь год, а сами отправки призывников в военные части традиционно организуют осенью и весной. В России в следующем году увеличат все виды пособий. Об этом сообщает ТАСС. С 1 января на 7% проиндексируют в том числе единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля по фактической инфляции проиндексируют социальные выплаты, маткапитал, единовременное пособие по рождению ребенка. Страховые пенсии увеличат дважды – с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии – с 1 апреля. Вторая индексация пенсий в апреле составит 3,3%. В следующем году в Самаре сократят финансирование общественного транспорта, сообщил депутат Гордумы Дмитрий Асеев. Электротранспорт недополучит около 500 000 000 рублей, финансирование метро урезают на 200 миллионов и лишают льготы по налогу на имущество. Автобусы по регулируемым тарифам тоже теряют финансирование. Формат их работы пока определяют. 8 октября в Тольяттинском технопарке «Жигулевская долина» стартует трек «Превентивные технологии здоровья и активного долголетия». Гостей ждут презентации чекапов, дыхательных технологий, нейродиагностики и ЗОЖ-меню. Среди спикеров – директор технопарка Александр Сергиенко и председатель губернской думы Екатерина Кузьмичева. Мероприятие будет полезно врачам, стартаперам, HR-специалистам, инвесторам, студентам профильных направлений и всем, кто интересуется здоровьем. Можно протестировать экспресс-замеры, познакомиться с практиками и решениями для долголетия. Российские археологи нашли в Ленобласти уникальный по богатству средневековой клад серебра. В нем медальоны, монеты, украшения, серебряные цепи и прочее. Как сообщили агентству РИА в Минобрнауке, находка относится к периоду 10-14 веков. Клад весит 2 килограмма и является крупнейшим в истории российской археологии из аналогичных находок этого периода на северо-западе России. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега — ООО Medical On Group, Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50 20 20. Сегодня в Тольятти будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, температура днем плюс 8-10. Сейчас в Тольятти плюс 4.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Золотые хиты на радио Омега. В Тольятти 9 часов 9 минут. За окном сейчас плюс 4 градуса. В нашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника. На календаре 5 октября. Михаил Соколов в отпуске, поэтому по утрам на протяжении ближайших двух недель буду вместе с вами я. Игра «Невероятный вопрос». Наша любимая игра «Невероятный вопрос» пока что на паузе и скоро вернется. В ближайшие 5 минут послушаем, что астрологи предсказали нам на целую неделю, а перед этим послушаем одну хорошую песню на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Омега», в Тольятти 9 часов 14 минут. Почему у подавляющего числа беременных женщин ухудшается память, с чем это связано, ученые, кажется, выяснили, и мы тоже узнаем в ближайшие 5 минут на 106.9 FM. А сейчас на радио «Омега» Анна Романова и гороскоп.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Венам, вы получите результаты, но строго в рамках возможного. Многие процессы замедлятся. Лучше ориентироваться на себя, не сравнивайте себя с другими. Тельцы, неделя мощных союзов, но слабых договоренностей. Потребуется время на притирку и обсуждение деталей. Принимайте задержки, они будут на пользу. Близнецы, неделя откровенности и уязвимости. Но только так вы сможете найти верное решение. Защита и отрицание приведут к дальнейшим проблемам. Раки, домашние конфликты или сложности отнимут много сил. Будет много мелочей, требующих внимания. Опирайтесь на опыт, а не на эмоции. Львы. Эффективная неделя, которая принесет большую усталость как результат бурной деятельности. Обязательно планируйте отдых. Девы. Это неделя выхода из кризиса и размышления о его причинах. Начинать новые дела не рекомендуется, у вас просто не будет на это сил. Весы. Возможен недостаток энергии или денег. Ждите важных новостей, но улучшения материального положения пока не будет, придется экономить. Скорпионы. Откроется ранее недоступная вам информация. Но для того, чтобы изменить ситуацию, понадобится упорство и дисциплина. Это не будет легко. Стрельцы. Придется принять ситуацию такой, какова она есть в данный момент. Ваши убеждения укрепятся. Теперь нужно будет только терпение. Козероги. Это неделя силового изменения реальности. Достижение любого внятного результата потребует усилий. Не бойтесь споров и противостояния. Водолеи. Дела застопорятся, но это создаст возможность исправить ошибки прямо в процессе. Отказ от рискованных решений сохранит силы. Не торопитесь. Рыбы. Вложенные усилия окупятся. Вы получите то, на что рассчитывали. Доверяйте чутью, ваша интуиция будет обострена. Не идите на поводу у эмоций.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега. Только что Морган Уоллен и его суперхит «Love Somebody». Тольятти 9 часов 20 минут. За окном плюс 4 градуса на 106.9 FM. К нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мамнезия или туман в голове беременных. Так называют явление, когда будущие мамы в период ожидания малыша начинают внезапно забывать, зачем пришли на кухню или куда положили ключи. Этому наконец-то нашли научное объяснение китайские и американские ученые. Виноват высокий уровень эстрогена. Накапливаясь, гормон активирует особые клетки в гипоталамусе, которые буквально ставят на паузу зону мозга, отвечающую за память. С такими симптомами сталкиваются до 80% будущих мам. Но авторы исследования спешат напомнить, речь ни в коем случае не идет о снижении интеллекта. Это временная перестройка на период, когда женский мозг занят особо важным проектом. Как только ребенок рождается, память должна полностью восстановиться.
4: Реклама.

0: Ruta.ru. Приезжай. Ноль плюс.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Наггетсы куриные «Экстра» «Мираторг» 599,90 за 1,5 килограмма. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: музыка, которую мы любим на радио Омега. В Тольятти 9 часов 33 минуты, плюс 4 за окном. О погоде подробнее поговорим через минуту. А сейчас на 106.9 FM, коротко о свежих новостях, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Семья экс-главы 6-го Конституционного суда Александра Ефанова обжалует взыскание имущества на 1 000 000 000 рублей. Жалобу подали в областной суд. Дата рассмотрения пока не назначена. В Самарской области в начале недели ожидаются дожди, а к пятнице потепление до плюс 18, сообщает Приволжский гидрометцентр. До конца недели в регионе действует 4-й класс горимости лесов. Запрещено сжигать мусор и разводить костры. Причиной смерти психотерапевта Анатолия Кашпировского стал рак желудка. Он умер в возрасте 86 лет. В Самарской области осенью лисы все чаще выходят к людям. Спокойное поведение животного может быть

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега. В Тольятти 10:11. Прямо сейчас на 106.9 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В автомобильной индустрии Китая очередная структурная перестройка. Количество традиционных рабочих мест стремительно сокращается и к 30-му году уменьшится на 1,5 миллиона. Людей на конвейерах заменяют роботами. С другой стороны, все более востребованными становятся квалифицированные инженеры, эксперты по искусственному интеллекту и автономному вождению. Зарплаты таких сотрудников растут, особенно у производителей электромобилей. У специалистов со степенью магистра она около 4000 долларов в месяц, а если есть докторская степень, то уже 8. Руководителям в области интеллектуального анализа данных готовы платить и более 12 тысяч долларов в месяц. Очевидно, придется повышать квалификацию российским инженерам и механикам. Технологичные китайцы потребуют другого уровня обслуживания. Те, кто первыми освоит работу с искусственным интеллектом и сложным софтом, будут на вес золота и у нас.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Это свежий суперхит «Дати, Take Me There» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Тольятти, 10 часов 23 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника, 5 октября на календаре. За окном сейчас плюс 4 градуса днем, до плюс 8. 10 обещают нам и без осадков. На 106.9 FM Катю Григорьеву послушаем прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бёрд-вотчинг или наблюдение за птицами. Модное, но от этого не менее прекрасное увлечение. Сегодня на самом юге Португалии, в городе Сагреш, в разгаре крупнейший европейский фестиваль бёрд-вотчинга. Сейчас там миллионы пернатых летят на зимовку в Африку. В небе над океаном 1500 любителей природы высматривают редких беркутов, стервятников и сапсанов. А главным символом этого года объявлена гагарка. Ее еще называют пингвином, который умеет летать. Психологи утверждают, что бёрд-вотчинг – это отличная естественная медитация. Он тренирует фокус внимания, возвращает внутренний баланс и разгружает зрение после целого дня за монитором. Кстати, чтобы примерить на себя роль исследователя, быть в Португалии не обязательно. Прямо сейчас осенняя миграция птиц идет и в наших широтах.
4: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Омега», в Тольятти половина 11-го, 10:32, если точнее. Далее у нас подробный прогноз погоды на сегодня, а сейчас краткий выпуск новостей на 106.9 FM. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самаре жилые дома прогреются не раньше середины октября. Сейчас тепло подают в соцобъекты. Батареи в квартирах станут теплыми в ближайшие 2 недели, сообщил мэр Иван Носков. Сегодня и частично завтра в Самарской области прогнозируется магнитная буря силы 4 балла. Метеозависимым советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем Учителя. Он поблагодарил их за вклад в воспитание молодежи и отметил, что регион занимает 4-е место в России по уровню образования. Новогодний декор начнут размещать на улицах Самары за 2 месяца до Нового года. В планах на октябрь-ноябрь проверить более 1000 световых конструкций, в первую очередь возле театров и домов культуры, в общественных пространствах и историческом центре. Шри-Ланка хочет возобновить прямые рейсы в Россию, но мешают ограничения, в том числе по страхованию. Ранее российские власти анонсировали рейсы в Малайзию, а с Вьетнамом договорились об увеличении числа полетов.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио «Омега» о погоде. Сегодня в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 8-10. Сейчас в Тольятти плюс 5.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Омега. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре 5 октября. В Тольятти 10 часов 41 минута. Такое участие в строительстве храма на крови в Екатеринбурге принял русский шансонье Александр Новиков. Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на 106.9 FM.
1: Реклама. Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
2: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
3: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: 10.46 столетия на радио Омега «Золотые хиты». Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 106.9 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 октября 1984-го в Свердловске был арестован будущий, как его называли, хулиган и правдоруб русского шансона Александр Новиков. Его обвинили в изготовлении и сбыте электромузыкальной аппаратуры фальсификата. Осудили на 10 лет, но вскоре срок сократили, а потом и вовсе отменили за отсутствием состава преступления. Сам музыкант заявлял, что обвинение политическое. Его привлекли не за аппаратуру, а за альбом «Вези меня, извозчик». Александр Новик один из энтузиастов строительства храма на Крови на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В 90-е он вместе с мастером Николаем Пятковым разрабатывал макеты 7 колоколов храма, и они были отлиты, как отмечено в журнале «Православный вестник», на личные средства певца. Но для храма на Крови эти колокола не подошли. Во время стройки выяснилось, что нужны намного крупнее. В итоге Александр Новиков передал колокола с барельефами мужскому монастырю на Ганиной Яме.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11 часов, за окном плюс 6 градусов, днем плюс 8-10, без осадков. Радио Омега с новостями, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре жилые дома прогреются не раньше середины октября. Отопительный сезон стартовал на минувшей неделе. Сейчас теплоноситель подают в соцобъекты. Батареи в квартирах нагреются в ближайшие две недели, сообщил мэр Иван Носков. По его словам, управляющие компании и ТСЖ могут подключать дома при наличии счетчиков и паспортов готовности. Сейчас из системы удаляют воздушные пробки и регулируют давление. Магнитная буря накроет сегодня Самарскую область. Ее сила составит 4 балла. Метеозависимые могут почувствовать недомогание. Специалисты советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Согласно прогнозу, 4-бальная магнитная буря захватит и часть завтрашнего дня. Затем пойдет на спад. До 10 октября никаких особых волнений быть не должно. Губернатор Вячеслав Федоричев поздравил педагогов Самарской области с Днем Учителя. Глава региона поблагодарил их за вклад в воспитание молодежи и отметил, что область занимает 4-е место в России по уровню образования. В Самаре приступили к проверке уличной иллюминации. До 30 ноября специалисты осмотрят более 1000 световых конструкций, включая арт-объекты. Чаще всего меняют светодиоды, шнуры, кабели и блоки питания. При необходимости чинят каркасы. Новогодний декор начнут размещать на улицах города за 2 месяца до Нового года. 8 октября в технопарке «Жигулевская долина» стартует программа «Превентивные технологии здоровья и активного долголетия». Гостей ждут презентации чекапов, дыхательных технологий, нейродиагностики и ЗОЖ-меню. Можно будет протестировать экспресс-замеры и познакомиться с практиками и решениями для долголетия. Шри-Ланка хочет возобновить прямые рейсы в Россию. Посол островного государства в Индийском океане сообщила, что авиакомпании Шри-Ланки сталкиваются с ограничениями, в том числе связанными со страхованием. Власти надеются постепенно их решить. Ранее российским туристам анонсировали запуск прямых рейсов в Малайзию, а с Вьетнамом договорились об увеличении числа полетов для обеих сторон. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Омега – ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь октябрь скидки до 50% на ковры, а также еженедельная скидка выходного дня – минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. Сегодня в Тольятти будет малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, температура днем – плюс 8-10. Сейчас в Тольятти – плюс 6.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

Группа Dire Straits на радио Омега, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного продолжения дня. На календаре понедельник, 5 октября. 10 минут музыки нон-стоп у нас впереди. Проект Flying Decibels, The Road. Послушаем примерно через 4 минуты, а прямо сейчас группа «Старый приятель» на радио Омега.

0: Реклама.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Наггетсы куриные «Экстра» «Мираторг» 599,90 за 1,5 килограмма. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53. Автозаводское шоссе, 8.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Шер на радио Омега. Золотые хиты в Тольятти, половина двенадцатого. В предстоящие 15 минут на 106.9 FM будем наслаждаться музыкой без перерывов. На подходе у нас очень красивая, свежая баллада Сиены Спиро «Down the Hill». А сейчас новости коротко на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские синоптики предупредили о заморозках в ночь на вторник. Столбики и термометров могут опуститься до минус 3 градусов. В целом, наступившая рабочая неделя будет умеренно теплой, но дождливой в первой половине. Осадки начнутся завтра и усилятся в среду. В Отрадном суд приговорил к 4 годам колонии руководительницу бюро медико-социальной экспертизы. Она через посредника получала взятки за установление инвалидности 12 людям без медицинских показаний. Также ей назначили штраф 240 тысяч рублей. Минцифры вновь обсуждают с операторами плату за международный трафик в сетях 5G при потреблении свыше 50 гигабайт в месяц. Одна из целей – снизить использование VPN-сервисов. На Камчатке активизировался вулкан Шевелуч. Утром он выбросил пепел на высоту 6 километров. За сутки в регионе зафиксировали 10 землетрясений. Самое сильное – магнитудой около 6 баллов.
0: На радио Омега о погоде. Сегодня в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 8-10. Сейчас в Тольятти плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Эрос Рамазотти на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке у нас Брайан Адамс, All That Jones от Ace of Base и Сиси Кэтч, Soul Survivor.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

Брайан Адамс в завершении золотой коллекции «Радио Омега» в этом часе. Далее у нас свежие новости и прогноз погоды на завтра. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи во вторник утром в 7:00. Желаю вам удачного продолжения понедельника. Счастливо оставаться на 106.9 FM, где скоро уже присоединится к вам моя коллега Алена Богданова. А прямо сейчас на «Радио Омега» музыка понятная, без слов.

0: Это радио Омега на 106.9 FM, 12 часов 1 минута в Тольятти. На улице сейчас плюс 7 градусов, о погоде подробнее через пару минут. Но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские синоптики предупредили о заморозках в ночь на вторник. Столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов. В целом, наступившая рабочая неделя будет умеренно теплой, но дождливой в первой половине. Осадки начнутся завтра и усилятся в среду. При этом во вторник воздух прогреется до плюс 13, а в среду до плюс 15 градусов. В середине недели ночами будет от 3 до 8 тепла, с четверга Приволжский гидрометцентр прогнозирует сухую погоду. При южном ветре воздух днем прогреется до плюс 17. В ночь на пятницу вновь заморозки до минус 1, но днем столбики термометров поднимутся до плюс 18. Ранее синоптики сообщали, что климатическая зима может наступить в регионе в этом году позже обычного из-за глобального потепления. Минцифра вновь обсуждает с операторами плату за международный трафик в сетях 5G при потреблении свыше 50 гигабайт в месяц. Одна из целей – снизить использование VPN-сервисов. Однако реализовать инициативу пока сложно. У операторов нет технических решений, так как трафик 5G проходит через LTE-инфраструктуру. Весной Минцифра хотела брать с граждан 150 рублей за каждый гигабайт международного трафика сверх 15 гигабайт. СМИ сообщили о задержании главы Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева. В должности он работает с декабря 2025-го. С 1 октября обязанности главы временно исполняет первый заместитель Владимир Чванов. Официальную информацию о причинах задержания Пугачева в мэрии Самары просят запрашивать в следственных органах. В Самарской области продолжается магнитная буря, начавшаяся 4 октября. По данным лаборатории солнечной астрономии, сила возмущения превышает уровень G1, что соответствует слабому уровню, но не достигает G2. Специалисты прогнозируют, что возмущение утихнет до конца первой половины дня. На Камчатке активизировался вулкан Шевелуч. Утром он выбросил пепел на высоту в 6 километров. Ранее, 28 сентября, высота выброса достигала 11 километров. Специалисты связывают рост активности с формированием нового купола. Шевелуч является самым северным действующим вулканом Камчатки. За сутки в регионе зафиксировали 10 землетрясений, самое сильное магнитудой около 6 баллов. Доллар на сегодня 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки.
0: Прямо сейчас в погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер южный и слабый, ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: После выхода этой песни в Патрисию Касс влюбился Ален Делон, и у них был бурный роман. «Мадемуазель поет блюз» на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошего вам понедельника в компании любимой музыки. Далее для вас на радио Омега смысловые галлюцинации.
1: Реклама. Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
3: Утепляйся вместе с Алтын-спецодежда. Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsis.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега, смысловые галлюцинации. Далее новый хит называется «Дракула», но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В Древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражается до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая от влаги, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Из льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% из льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч сгибаний, случайных стирок и даже химчистки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: радио Омега, группа One Republic и Apologize. Половина первого в Тольятти, на улице сейчас плюс 8 градусов. Сегодня воздух еще прогреется до плюс 10. Подробнее о погоде обязательно расскажу через минуту. Также на подходе у нас с вами Дуа Липа с композицией Гудини. Но прежде еще на радио Омега новости нам расскажет Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественный металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самарской области запущено лишь четверть котельных. Жители недовольны, к выходным резко похолодало, а тепла в большинстве квартир до сих пор нет. В ночь на вторник температурные отметки будут около нулевыми и со слабым минусом. В России циркулируют новые штаммы гриппа. Иммунитета к ним нет, поэтому Минздрав призывает вакцинироваться заранее. В первую очередь прививку нужно сделать детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Иммунитет формируется не менее 2 недель. В общественной палате предложили поднять до 10 тысяч рублей лимит стоимости подарков ко Дню Учителя. Праздник в России отмечается сегодня, 5 октября. Баскетбольная «Самара» проиграла в первом домашнем матче Единой лиги ВТБ Владивостокскому «Динамо» со счетом 84-98. Следующий матч горожане проведут 7 октября, также дома против казанского «Уникса».
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Ёлы-палы, подстёпки, фермерская 14А.
1: С этим не поспоришь.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, а ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега. Shine bright like a diamond.

0: Хорошего вам понедельника в компании любимой музыки Радио Омега. Только что No Mercy, Please Don't Go. А далее у нас золотая коллекция. В ней немного рока от группы Парк Горького. Также послушаем Сила. It's a man's, man's, man's world. А в начале золотой коллекции на Радио Омега Рекестли. Never gonna give you up.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли! Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 93-98-93.
5: Центр Кровли!
6: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, а ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Это дискотека «Аварии. Моральный кодекс». Песня называется «Небо», «Радио Омега», там, где музыка прежде всего. Дальше у нас с вами еще новая песня «Мадонны», которую она записала вместе с диджеем Мартином Гарриксом. Называется «Бизары». А критики уже отметили, что трек передает ощущение эйфории и создает гипнотическое настроение. Послушаем «Бизары» на «Радио Омега» совсем скоро.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: На радио Омега Шакира. Сегодня у нас с вами 5 октября на календаре. Отмечается Всемирный день учителя, а еще Международный день врача. А что касается музыки, далее у нас с вами на радио Омега золотой коллекции. В ней Милен Фармер, также послушаем Limp Bizkit. А в начале наш с вами тройки на радио Омега суперхит Shout.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
4: Работайте в сложных условиях. Алтын-спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков. Влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
5: Вы искали?

0: Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
1: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. УГРН 102-630-199-0330.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, а ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

именно в школе. У кого-то, может быть, случилась первая любовь, и, может быть, даже длится до сих пор. Песня называется «Вечная молодость», группа «Чиж Компания». А сегодня, кстати, отмечаем Всемирный день учителя, так что учителей с праздником. А что касается музыки, далее на радио «Омега» Лунатик, «Tell Me Who».

0: Реклама.
1: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
2: Правильно сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
1: Правильно это сажать с елы-палы.
0: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
2: С этим не поспоришь.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальная трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. О погоде завтра у нас своим будет облачно, небольшой дождь, ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, с нами знаменитая рокера Айра Смит. На очереди еще золотая коллекция, в ней звезды первой величины не меньше. Послушаем Джоан Осборн, One of Us, Evanescence, My Immortal, а еще Fancy, Bolero. С этого хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
6: Центр кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

И, конечно, потрясающий голос у вокалистки группы By Contuse Дани Клейн. Песня называется What's a Woman Without a Man? Радио Омега, там, где музыка прежде всего. Далее у нас с вами еще ночные снайперы. Послушаем песню «Актриса».

0: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-027-919.
5: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
6: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
7: Во всех супермаркетах «Миндаль». К мясу нужен соус, к картошке – кетчуп, к чаю – печенье. А ко всему этому у нас сейчас скидка целых 30%. С 5 по 11 октября скидки на соусы, кетчупы и печенье «Кухмастер». Так что вкусные запасы пора пополнять. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
8: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классики и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, ветер южный слабый, ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега на 106.9 FM. Самое время заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней послушаем песню из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Картина вышла в 1994 году. Фильм получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а Тарантино удостоился премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший оригинальный сценарий. Песня называется «Girl, You'll Be Woman Soon». Еще в нашей строке Лемар, а также Крис Ри, «The Road to Hell» на Радио Омега.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными

0: Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
2: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
1: Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
4: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
5: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер южный и слабый, ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

свою осень. Проведем с вами вместе под золотые хиты. Только что Шаде, Your Love is King на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер понедельника. А дальше у нас с вами песня на стихи Сергея Есенина «Москва».

0: Реклама.
1: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
2: Правильно сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
1: Правильно это сажать с ёлы-палы.
0: В питомнике ёлы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Ёлы-палы. Подстёпки фермерская 14А.
2: С этим не поспоришь.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Ульяновск зовет. В аквапарк улет. Спеши! На сайте билет покупай. Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономим минус 30% и в улет скорей. Улетно и выгодно отдыхай. Улет. Ульяновск. Приезжай. Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд». ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Наггетсы куриные «Экстра» «Мираторг» 599,90 за 1,5 килограмма. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

Казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

ждал тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, дождь, а ветер южный и слабый, ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Для вас на радио Омега звучат не только золотые хиты, но и отличные современные тоже, только что Дракула. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, уж легкого завершения этого рабочего понедельника и хорошего настроения. Прямо сейчас на радио Омега Джонни Хейтс, Just Shattered Dreams.

0: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
1: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
0: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
1: Записывай. 93-98-93.
2: Центр Кровли.
3: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Телефон рекламной службы 510 210.
6: Радио Омега.

0: в роли Джина, который исполняет желание Кристина Агилера. Песня так и называется «Genie in a Bottle». Дальше на радио Омега Оливия Адамс. Послушаем «Fool Me Once», но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лен – это древнее растение, которое люди начали выращивать более 10 тысяч лет назад. Удивительно, но при общей доступности льна изделия из него остаются довольно дорогим удовольствием. Сегодня лен. В Древнем Египте умели делать нити льна тоньше человеческого волоса. Такая ткань называлась весон или царский лен. Она была настолько невесомой, что сквозь 5 слоев такого полотна отчетливо просвечивало тело. Плотность царского льна поражается до 540 нитей на 1 дюйм. Для сравнения, хорошая современная хлопковая рубашка премиум класса имеет плотность около 120 нитей. Бинты для мумий фараонов тоже делали только из льна. Столетия спустя ученые смогли извлечь ДНК некоторых правителей именно благодаря тому, что структура льна законсервировала органику. Александр Македонский носил прочный панцирь из плотного льняного полотна. Грубая льняная ткань в несколько слоев способна выдержать прямой удар меча. В знойные дни под льняной одеждой температура тела на 3-4 градуса ниже, чем под другой тканью. И это тоже было важно для доспехов. Льняные доспехи охлаждали. На Руси и в Скандинавии вымоченную в масле льняную паклю использовали для герметизации домов. Разбухая от влаги, лен блокировал воду, превращая стыки бревен в монолит. Большинство культовых картин эпохи Возрождения написаны на льняных холстах. Более того, масляные краски тоже делали на основе льняного масла. Без уникальной способности льна полимеризироваться, то есть высыхать в прочную прозрачную пленку, живопись старых мастеров просто не сохранилась бы. Лен – единственный материал, который любит морскую воду. При намокании льняная нить становится прочнее на 40-50%. Льняной парус не рвался во время штурма, а наоборот, за счет разбухания волокон, переставал пропускать даже малейшие потоки воздуха, обеспечивая максимальную тягу. Первые обои в Европе 17 века назывались линкруст, дословно льняная корка. Это были тяжелые льняные ткани с тиснением. Они служили отличной теплоизоляцией в замках и холодных каменных домах. Из льна делают особые медицинские нити, которые со временем полностью растворяются в теле. Тело человека распознает структуру льняного волокна как дружественную опору, и клетки легко прорастают сквозь него. И что на первом месте? Знаменитая бумага для американских долларов на 75% состоит из хлопка и на 25% из льна. И именно лен не дает купюрам порваться после тысяч сгибаний, случайных стирок и даже химчистки.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Вам желаю хорошего вечера в компании любимой музыки Радио Омега. Только что Ace of Base, Change with the Light. Дальше больше отличных песен. Скоро откроется золотая коллекция. В ней Лорен Кристи, Color of the Night, Робби Уильямс, Фил, а еще Opus, Life is Life на Радио Омега для вас через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-25-07. Адвокатский кабинет 10-38.

0: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
1: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, а ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

Это песня о том, как весело можно провести время вдвоем на танцполе «I Just Might» Бруно Марса. А в продолжении вечера золотой хит Константина Никольского «Ночная птица» на радио «Омега».

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.

0: заряжай. 0 плюс.
1: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
2: Телефон рекламной службы. 510 210.
3: Радио «Омега».

0: На радио Омега, группа «Звери». Дальше у нас с вами еще «Золотая коллекция». В ней такие песни, которые обязательно нас с вами согреют этим прохладным осенним вечером. Послушаем «Coming Down, Duran Duran», «Dream of You», «Schiller», а еще «It Must Have Been Love», «Roxette» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку «Тольятти молоко», сыр «Шевр». Думала, в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
5: Здоровым быть легко. С «Тольятти молоко».
6: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио «Омега».

Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Это лицо мне очень даже знакомо, спела Грейса Джонс «I've seen that face before» на радио «Омега». Дальше у нас с вами Александр Яковлев. Послушаем «Знаешь», но прежде еще на радио «Омега» «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

так лучше, даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Лесозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». ГАК GS8. Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
2: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейдинг. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: пробовать на 106.9 FM. Это радио Омега.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Омега Ёлка. Дальше у нас с вами Эд Ширан. Послушаем Bad Habits. Но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня. Расскажет нам гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овенам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
3: Правильно сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
2: Правильно это сажать с елы-палы.
4: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы. Подстепки фермерская 14А.
3: С этим не поспоришь.
5: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
6: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио.

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: «Радио Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров. Они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции. Пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей. Ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы, общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, небольшой дождь, а ветер южный и слабый. Ночью до плюс 3 градусов, а днем плюс 7, плюс 9.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.